Я промолвил всего лишь вперед, и когда наступила пора, я сказал: до свидания, народ. Я не думал, какой я боец.